Ачам дурит анфол прокашам и дочки нельзя. Кот Индра Индран шао шао.